0: into Varonezh!
1: Радиостранс Талантов с автора и болит принимайте ваш музыкальный заказ.

Это был заказ от радиослушательницы Бриллиантка на Радио Лидер. Ну а с вами была я, Снежка, на Радио Лидер. И услышимся мы с вами ровно через 3 дня на Радио Лидер. Я вас благодарю за ваши музыкальные заказики и оценки на Радио Лидер. Уважаемые радиослушатели, Радио Лидер.

Уже много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню,

заветную свою. Скажу тебе я откровенно, душой и сердцем проповедую.

вспоминаю, как тебя назвал своей, женой. И не важно, что года летят, не надо их считать. Тем букетом молодых цветов я дал понять.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.

не страшила вовсе нас. Неизбежность наказания помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза. Посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза. Как она бежит по кругу связанных с твоим сердец. Как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы в этот мир разбиться.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весь совет

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры, вы отцы.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я поседею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

Зуб дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, у меня плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

Всем с добрым утром, всем приятного настроения. Ешь начинает. Черный шоколад, темный шоколад. Михаил, ты меня заставляешь шоколад есть темный, да? Ай-яй-яй. Так что заключительный трек от меня прозвучит. Да это будет. Ух ты, чай, кофе, потанцуем,

Всем привет! Всем здравствуйте! С вами я, Невая Фурешко. Приведу я два часа с вами. А пока мой видео-павукет нарядил Олеги. Поехали!

А вы еду в полявули? Пешля? Да я кофика двигаль батлом. Вот такая песня, что я тебе получу.

Evet, topak ilerle bulum. Dalı. Bu hatta mila piyafına.

auf der Rock. Так певно лавирует автелево.

Поверятое пифни будет звуки, когда мне было 15 лет, я всех лягивые фолю покелеть. Принимайте.

Aqui pia o mila nieto vakavi kofiola panke muta yangi vilala. Aqui pia pavu kit flafla. Я на винилваре слова кукик. Кофе телефоном это лифия, я кофека клюкик такой певно. Принимай от меня.

Ya creo que lo porque va mi no pierna, gregorio, bilga.

по приятной степени по воке витав глюб пепней гифи для кофелика принимай кофелик.

Ok, bien, pas vu quitte pif, non. Volta caia. Taiu, taiu, ya.

искал уже свою любовь. Много сердце ранило, и я боялся вновь. Но ты в жизнь мою пришла, как будто бы весна. Я твоей любви не знал, а ты мою ждала. Знаю я и знаешь ты, что все это судьба. А она, наверное, решила все сама.

Anche più. Povo che

0: Love на плевки.
1: Алло.
2: Привет. Узнал?
1: Да, Лен, я узнал тебя.
2: Как дела у тебя?
1: Да у меня все отлично. Как ты?
2: Ты знаешь, мне плохо.

0: очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
1: Лен, подожди.
0: Нет, это ты подожди.
1: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

Серьезно? Встань. Стой прямо, расправь плечи. Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не там.

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Точно! Буду я влюблен. Хорошо знает он дело. У него острые стрелы. И летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть,

последняя любовь. Нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь кура лесит на ворот событий, сжимает сердце.

последняя любовь, как завещание. Прозрение, прощение.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка, что ты всегда со мной. Давай зажжем с тобою мы сегодня свечи. Я так люблю тебя, и на душе покой.

глаза. Меня сразило наповал, как будто пулей. И за собою в мир прекрасный увела.

хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач,

Моя любовь, цветок в начале мая, и все в слезах предутренней росы. Дыханием губ ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

бокалах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновенье, а я пенею

Всем-всем-всем. Доброго времени суток. Всем привет. Вот я вышел в эфир, Диджей Данчо, но, к сожалению, волнорез улетел. Поэтому, ну, я думаю, все равно где-то можно слушать, так как поток работает. Но, как говорится, мы не отчаиваемся. Все будет хорошо, я надеюсь. Ну и первый мой трек будет Anne Blythe in Magen.

И вот однажды мужчина решает: да я еще нужен. Жизнь только начинается. Уходит туда, где улыбки красивей, где слова сладкие.

приходит, приходит тоска, и сердце сжимает простая мысль одна: зачем я разрушил все собственными руками? Но годы уже не вернуть места.

любовь — это не только молодость, не только красивые слова. Любовь — это остаться рядом.

потому что настоящее счастье уже сидит рядом с тобой.

Вот такой трек прозвучал. Да, сегодня, к сожалению, не только с волнорезом проблема, но у меня еще и с интернетом, как выяснилось, проблема тоже. Плохо все грузит. Еле-еле. Так. Сейчас я выполню от Сергея Марченко трек. Прилетел мне в Макс. Но поставлю я другую песню. Будет Ирина Круг. Приходите в мой дом.

Да, вот так вот я выполнил заказ от Сергея Марченко. Мы слышим все и на голосовом чате островок, но он кидает мне Макс. То есть, пока Лоунарес лежит, грубо говоря, чувствую себя как на FM-радиостанции, поэтому вот так вот. Далее послушаем мы с вами Тляшев на нервах Лизгинка.

0: Ця композиція прозвучала. Так. Далі. Прозвучить пісня «Ти моє все».
1: Алло.
2: Привіт.
1: Чим займаєшся?
2: А нас думаю.
1: А що з нами не так?
2: А ти сам знаєш.
1: Слушай, я уже устал по 100 раз извиняться. У тебя на уме постоянно какие-то обиды. Пойми, что без тебя мир не нужен. Ты все, что есть у меня. Ты мое все.

Вот. Следующий трек звучит на сегодня последний от меня. Я буду прощаться, передавать эфир водоплавающим. Желаю им легкого эфира. Надеюсь, они выйдут, потому что реально какой-то трэш с полнорезом творится. Я даже не только под регистрацией зайти не могу, даже вообще на сам сайт не пускает. Вот. Ну, как говорится, все нормально, надеюсь, будет. И вечером услышимся обязательно. А пока я свободен, Ленинград, из сериала Бумер, точнее из фильма Бумер. А с вами был Диджей Данчо. Всем до новых встреч и слушайте Радио Лидер.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Дорогие радиослушатели, в ближайшие 2 часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

0: Всем-всем добрый вечер, дорогие наши радиослушатели. Как всегда, прежде чем начать свой эфир, я хочу сказать огромное спасибо всем ведущим, которые ведут свои эфиры на радиостанциях. Спасибо вам огромное за ваш труд. Во-вторых, огромное спасибо волнорезу за наше счастливое детство. Сегодня дал отдохнуть целый день всем ведущим. Спасибо тебе за это большое. Ну, а я хочу поприветствовать всех, кто находится на радиостанциях. А меня слушают сегодня на радиостанции «Лидер», радиостанция «Ночь любви», радиостанция «Чистый кайф», радиостанция «Мегамикс Музик». Вот сколько много нас сегодня слушают. Все соскучились, наверное, по эфирам, по заказикам. Но это мы посмотрим. А еще я хочу поприветствовать всех, кто находится на наших чатах партнеров. И вот что это за чаты, вы сейчас услышите. Реклама.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это
3: хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.абус.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя! Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

Добро пожаловать на радио «Эхо любви». Только в наших эфирах искрометный юмор, тематические эфиры, конкурсы, викторины, а также живые эфиры радиоведущих. Ждем на радио «Эхо любви».

0: Обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого, и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Вот такие вот у нас есть чаты-партнеры, наши друзья. И радиостанции ведут набор ведущих, если вы активный человек. Если самое главное, вы адекватный человек. Если вам 21+. А самое главное, если хотите попробовать себя в роли ведущего, приходите, поговорим. И, возможно, вы будете вести свои передачи на одной из дружественных нам радиостанций. А пока от меня вам будет по берегам туры.

Ну вот и прослушали песню про Тюмень. У меня появился заказик от Вячеслава 60-го. Он, оказывается, хочет тишины. Что ж, вот твоя тишина.

Ну ладно, помолчали, Вячеславу дали тишины, жду ваши заказики. А пока от меня вам будет песня про евреев, это значит про меня.

Так, заказиков у меня, как я вижу, нету. Приходится прибегнуть к старому и испытанному способу. Да-да, правильно, правильно, вы угадали. Это будет пернатая гадалка.

Вот и говорю, Ерчона, как у нас может быть с тобой незаконченный роман, если он у нас еще даже и не начинался? Вот это да. Так, а что, Микола опять убег, что ли? Хотел от него заказик поставить, а он опять сбег. Ну, ядрена кочерышка, тогда ладно, подождем Миколу. А пока будет вам... Так, ладно, пернатую гадалку больше не буду ставить, так и быть. Скажи, любовь моя...

Скажи, любовь моя, зачем я все прощаю? Зачем живу мечтой, что ты еще моя? Я сам себе не верю, но все равно скучаю. И даже тишина шепчет твое имя зря.

Я терялся в темноте. Но сердце не соврет, оно все так же о тебе. Скажи, любовь моя, зачем мне все мечтать, если без тебя я не умею дышать? Скажи, любовь моя, хоть раз, хоть шепотом в тиши, что помнишь ты меня, что ждешь, как прежде, и дыши. И если даже мир разрушится опять, я все равно тебя не перестану ждать.

Ну, я вижу, Микола у нас пришел вроде бы. Да, Микола, сейчас ты услышишь свой заказик, только я немножко не понял, что ты имеешь в виду каменоломню или же почки. Камни. Принимай.

Вот такой заказик был у меня от Миколы. Вот у меня сейчас заказики с радио Мега Микс Музик. Ну, конечно, ты меня извини, но твой ник я пробовал прочитать. В общем, чуть язык не поломал себе, но так и не прочитал. В общем, твой заказик с радио Мега Микс Музик принимай.

Ирчонок, вот если будете молчать вдвоем, путнего точно ничего не будет. Принимай.

Вот такой у меня заказик был от Ирчонка. А Ирина заказала просто сон.

мне приснилось вчера. Деревенька одна среди русских полей, затерялась она. За околицей вижу, чья-то мама стоит и с тоской и мольбою на дорогу глядит. Наши бабушки ждали так своих сыновей,

И спросил я Всевышнего, сколько наших парней ты за эту войну превратил в журавлей. Он смотрел на меня и долго молчал, а потом вдруг вздохнул, тихо мне отвечал: ты ведь знаешь, солдат, что я тут ни при чем. Вышли

грехи, в грехи тяжкие пасть. Сами люди себе выбирают царей, они уж потом вершат судьбы людей. Так что лучше вы сами спросите царей, сколько им еще нужно душ невинных детей. И запомни еще, если сеять добро, то никак из него не вырастет зло. Я же сверху смотрю, кто как жизнь проживет, и воздам по заслугам, когда в

Вот такой вот заказик у меня был от Ирины. А Вячеслав хочет напомнить нам, что сегодня 3 сентября. Принимай.

Вот такой заказик у меня был от Вячеслава. А с радио Мегамикс Музик, опять тот ник, который я не могу выговорить, заказал в глаза. То ли что-то сказать хочет в глаза, то ли... Ладно, дальше не буду, а то сейчас Остапа понесет. Принимай.

Вот такой заказик у меня был с радио Мегамикс Музик. Ирчонок пишет, не пройди. Ирчонок, как я могу пройти мимо таких парфюмов, а? Принимай.

Не пройди, не пройди, глаза мои в плени, сквозь дожди, сквозь дожди, сквозь снег и сквозь буран, сквозь буран, сквозь

Да не пройду я, не пройду, ёлки-моталки. А малинка заказала тысячи, говорит, огней. Ну что ж, посвети мне немножко.

Вот такие тысячи огней у меня были от малинки. Диджей Святогорский за козик кинул и убежал. Ну что ж, его проблема. А вот Микола у нас здесь, а от Миколы. Как раз есть заказик, и это будет Франция. Принимай.

Вот такой от Миколы был заказик. А цикада мне заказала XXL. Только я не пойму, что это такое. Наверное, размер чей-то. Принимай, цикада.

Такой вот заказик у меня был от Цикады. А с радио Мегамикс Музик опять от этого слушателя, которого я не могу прочитать ник. Принимай!

Так, дорогие радиослушатели, заказики я больше не принимаю. Дай Бог справиться с теми, что у меня есть, а до конца эфира мне 15 минут. Цикада, не выдумывайте, пожалуйста, здесь чужих у нас нет. Чужие не ходят, чужие в бане сидят. У шамана три руки, это Вячеслава, заказик, принимай.

Малинка, брось его, елки-палки. Четыре раза попасть не мог, говорит. Попытка номер 5. Нет, бросай его.

Вот так вот, с пятой попытки только получилось. И речёно говорит, наши любимые, что сейчас и прозвучит в эфире, принимай, речёнок.

На этом, дорогие радиослушатели, мэр подошел к столу. Но я не говорю вам, Даня. Я говорю вам, до скорых эфиров, наши дорогие радиослушатели. А ведущим, которые будут после меня вести эфиры, просто пожелаю легкого эфира и благодарных слушателей. Надеюсь, наши слушатели ко мне присоединятся и пожелают вам то же самое. А вам, дорогие наши радиослушатели, вся наша дружная диджейская команда, кроме здоровья, кроме всех благ, желает еще и вот это...

Доброго времени суток, дорогие радиослушатели. В эфире диджей Малая. Делайте громче свои устройства, где бы вы сейчас ни находились. Радиолидер онлайн. Оставьте суету позади. Устраивайтесь поудобнее и просто ловите этот ритм. Мы начинаем.

0: И снова всем привет-привет, а вот и я, Диджей Малай, как всегда, я с вами поведу уже. Точнее, уже не 2 часа, уже поменьше. Так, спасибо. Сегодня кто эфирил? Там, наверное, Сергей72, наверное, эфирил. Спасибо, спасибо. Спасибо за пожелание легкого эфирчика. Спасибо кофейку, девчонку, Данчик-котику. Спасибо, спасибо. За цветочки спасибо. Я всех приветствую, приветствую. Так, и я, как всегда, буду принимать ваши заказики в течение этого времени. И вы будете мне заказики кидать, а я буду ваши заказы выполнять. Так, давайте тогда с вами я поздороваюсь с каждым лично и потом поставлю уже рекламку. Так, Лена Перунова, Юлия Цезарь, Ангел Новороссия, Сергей Марченко, Сергей72, Рафаэлка, Кофеёк, Радиолидио, Нифига не фей, Цикада3301, Джонг52, Малинка, Юзер183 и 227 Юзер. Юзер, я всех приветствую. Так, ну и давайте послушаем рекламку.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, и оно у тебя уже есть. Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Спасибо нашим чат-партнерам, как всегда, за их рекламку. Ну и, конечно, у нас проходит набор диджеев. Приходите, пробуйте себя. Так, я всех приветствую. И давайте послушаем, пока у меня... А, нет, у меня есть заказик. Я это не заметила. Так, сейчас посмотрим. Так, спасибо. Так, приветствую, к нам присоединился Микол Непитерский. Так, сейчас я заказик поставлю. Точнее. Так, это у нас заказик будет от Цикады 3301, Артемизия, Алиса в стране чудес. И потом я еще поставлю от себя. Так, одну композицию, потому что мне надо отойти. Так, давайте вот это, наверное, шутливый такой. Сергей Суновский, дочь.

Спасибо. Ой, точнее, не спасибо. Так, позвучал заказик у меня один от ЦК-301. Это у нас была группа Артемизия «Алиса в стране чудес». И от меня Сергей Суновский, «Домовой чат». Так, и два заказика позвучат от Никола Непитевского. «Брохит», «Не ори мне в уши», и «Пина колада» Жени Власова. Слушаем.

московские пробки в конце прошлого лета. ЮНЕСКО признала десятым чудом света.

Позвучали три композиции. Был хит «Не ори мне в уши», «Пинаколада» Жени Власова и «Московские пробки». Так, следующий заказик у меня будет от «Цикада 3301», «Fair of Land», «Yellow Saints» и от Миколы Непитерского «80-е». Слушаем.

Так, извиняюсь, я отходила. Так, у меня прозвучали. Так, первый заказик был АЦК-3301, Near Tech The Years of the Flood. И второй заказик от Данчо Алена Апина, Узелки. Так, заказиков у меня пока что нету больше. Так, к нам больше никто не присоединился. Так, ждем тогда заказиков. Я тогда пока поставлю от себя. Давайте вот это пока послушаем. H, A, L, X, Beat.

А вот я. Так, позвучали у нас композиции. Так, последняя была группа «Пицца, я с тобой». А до этого были Аичи, А, Элкси разбит, Альвина Джанабаева «Гороскопы», Натали, а, точнее, Женя Власова «Натали» и Женя Власова «Гипнозом». Так. Пишите мне свои заказики. Я уже вернулась. Вы можете мне заказики заказывать, и я буду ставить. Так, давайте вот это пока послушаем. Эйна Отман. За детей я Господа молю. Так, и вторую. Yes, я тебе верю.

Прозвучали у меня две композиции. Ирина Ортман «За детей я Господа молю» и «Yes, я тебе верю». Так, заказик у меня будет от Цикады 3301, Кукрыниксы, «Ночуя над головой».

0: Позвучал заказик у нас от цикады 3301. Куклы Никсы, ночуй над головой. Так, и давайте пока меня послушаем. Так, вот это давайте. Иван и Зелда. Первый звонок. Звонок.
1: Первый звонок, первый снег. Я помню, первый звонок.

И это у нас был Иван из Ильдар. Первый звонок. Так, и заказик у меня сейчас следующий еще будет. Сейчас мне надо найти, и я его тогда... Так, поставлю. Сейчас. Минуточку, сейчас я поищу. Так, сейчас. Посмотрим. Надеюсь, будет. Я тогда поставлю. Так, придется мне его тогда скачать. Потому что его нету. Так, а пока я скачу, тогда мы послушаем от меня. Так. Давайте, наверное, вот это что-то послушаем песню. Сейчас я вот это послушаю. Что-то ничего не слышно. Сейчас послушаем. Так. Вот, давайте вот это пока послушаем. Ава Крич, меня не забывай.

Так, это у нас был Авы Крич. Меня не забывай. Так, заказик у меня. От Цикада 3301. Карл Кейси Хекес. Понимаете?

Буду с вами уже прощаться. Так, последний заказ у меня был от Цикада 3301. Я извиняюсь, что прервала, потому что мне уже прощаться надо. Так, и ставить заключительную композицию. Так, сейчас я ее найду. И поставлю. Так, где она у меня? Что-то была-была. И куда делась, не могу просто найти. Так, нашла. Так, как всегда, завтра в это же время, 22 до 20... Ой, с 20.00 до 22 проведу я эти 2 часа, буду принимать ваши заказики и выполнять. Всем хорошего вечера, отличного настроения и всем пока-пока. Конец эфира. Всем пока-пока.

0: Радиолидер! Твоя волна!
1: Всем привет! На связи ваш диджей Данчо. Я в эфире, и эти два часа я проведу вместе с вами. Пишите свои музыкальные заявки мне в личные сообщения.

Всем огромный привет. Всем отличного настроения еще раз. Вот я вернулся. С вами ваш диджей Данчо. И я проведу это время вместе с вами, дорогие радиослушатели. Присылайте свои музыкальные заявочки. А я все поставлю. И первый трек от меня будет Светлана Копылова. Бог принимает всех.

Yeah. МС Шарабжан. Ауф. Пасти гуф.

Вот такой трек прозвучал, пока я пойду искать поступивший мне музыкальный заказик. Я поставлю свой кавер «Некуда бежать».

И у меня заказик от никого не питерского. Это будет Андрей Макаревич. И не они, а мы от них уходим.

взглядах будет строг, а время промелькнет так суетно, так странно.

0: Джей-Джей, Оленька, хочу другого.
1: Оставьте свое сообщение после звукового сигнала.
2: Пойми, мы не можем быть иными. Мы не можем быть иными.

Отлично, все звучало. Далее. Развучит. Элвин Грей, выходи за меня.

Теперь Винни-Пух, качок. Сказочная палата.

Без учтем. Тоже классный трек. Сейчас я добавлю еще один классный трек. Так. Так, сейчас. Прозвучит Алина Клубничка. Мы с тобой два берега.

Ну а теперь звучит трек для Снежки. Это будет ночное движение. Трек называется «Нет-нет-нет». Я так понял, это Света поет, но в ремиксе от проекта «Ночное движение».

0: А теперь прозвучит тоже вот такой вот интересный трек. А какой вы сейчас услышите? Тоже я делаю его через ИИ, поэтому слушаем.
1: Слушай, и кайфуй!

Вот такой трек прозвучал. Далее прозвучит трек «Руки-бедра». Попросил Никола Непитерский. Принимай.

0: Так, прозвучал. Далее прозвучит трек от меня для никого не питерского. Пока я пойду искать заказик, прозвучит Эдванти.
1: Adelante.

Ну, прозвучал Advanti. Далее прозвучит AS Studio. Так же как всем. Попросила Снежка. Принимай.

Как это трек прозвучал? Следом трек прозвучит от никого не питерского для Снежки. Снежка, принимай этот трек. Очень классный трек, между прочим. Спасибо. Мне тоже эта группа нравится, поэтому поехали.

Звучало. Спасибо. Люблю именно такие треки в стиле шансон тоже. Далее прозвучит Алла Пугачева «Свирель» по просьбе Снежки. Принимай.

0: Далее.
1: Звучит фестиваль Колян, шашлычок, заказ от Никола Непитерского.
2: Так, отойди от мангала. Угли должны посидеть. Понимаешь?

какой-то трек прозвучал. Пока я пойду искать следующий заказик, музыкальный искать. Прозвучит X-Life Boyfriend Falling for You.

Вот такая композиция прозвучала. Далее прозвучит заказ от Николая Непитерского. Принимай.

Сходит с ума, ты будто лавина, твои карие, глоток дофамина, их еще порой, и порой наивно, ты танцуешь до темна. Там, где очень дымно, вроде ты оригинал, постучал тебя оригинал с канал, запах твоей шеи, будто небо мана.

0: Por favor.
1: Prazo звучит. Парадокс. Темновая кровь.

0: Цей трек прозвучав.
1: Я поставлю рефлекс. Трек «Я тебя всегда буду ждать» по просьбе одного замечательного моего любимого человека. Поэтому слушаем.

0: Прозвучал. Снежка, принимай трек свой, который ты попросила. Это будет трек из фильма «Свадьба в Малиновке».
1: На морском песочке я Марусю встретил в розовых чулочках. Талия в корсете, да-да-да-да, да-да-да-да, эх, в розовых чулочках, да-да-да-да, да-да-да-да, эх, талия в корсете. Вдруг патруль облава заштормила море. До свидания, папа, я вернусь я вскоре. До свидания, Пава, я вернусь я вскоре.
2: Обратно свадьба.
1: Где же ты, Маруся, с кем теперь гуляешь? Одного целуешь, а меня кусаешь. Трын, трын, трын. Одного целуешь, трын, трын, трын, трын. А меня кусаешь.
3: Все говорят, что я ветрено бываю. Все говорят, что я многих люблю. 10 я любила, 40 разлюбила. А одного я забыть не могу.
4: А вы-ка пока танцуйте.
3: Ну что вы, хапак нынче не в моде. Я прошел пешком всю Европу и ни разу не видел, чтобы танцевали хапака. Сейчас у них в моде форменное безобразие. Называется «В ту степь».
4: В ту степь?
3: Интересуетесь? Ага. Могу показать. Вашу ручку, битта-дритта.
5: Приготовьтесь, фрау-мадам. Я урок вам первый дам. Надо к небу поднять глаза и запрыгать, ну, как коза. Ну-ка, смелее, напрямик. С вашей фигурой это шик. Раньше так, потом вот так. Да я плясать мастак. Продолжаем, энцвейдрей. Ну, ходите побыстрей. Донор Веттер, что за боль? На любимый на мозоль. Пляска такая нелегка, но зато моднее хапака. Раньше так, потом вот так.

0: А я ищу следующий музыкальный трек. Только на заявочку прозвучит от меня. Вот такой вот классный трек на узбекском.
1: Эта песня посвящается двум возлюбленным голубкам, мексиканцу и усалю.

Прозвучит трек из фильма «Брат». Снежка попросила поставить. Я выбрал трек «Наутилус крылья». Принимай.

Прозвучал. Следующий прозвучит. Трек. Тоже интересный трек. Сейчас я его добавлю. Прозвучит трек из фильма «Леон».

Прекрасно. Пошли вот такие сериалов и фильмов. Тогда от меня будет следующее. Sting, Check Mommy and the Bros из сериала Кон.

Послушали. Далее будет свадьба в Малиновке. Бойкот. Сейчас его. Поехали.

0: Вы улетите заказ от Снежки, понарошку, Юрий Титов.
1: Пустая.

Принимаешь, Нерка, подъем Карина М, кораблики. Классный, кстати, трек. Прям улечу сейчас в детство.

книжку. За окном тихо падает снег, все уснули. Я шепчу в темноту: мамочка, я не злюсь на тебя, только забери меня.

Далее последняя композиция. Я ухожу. Ну, с вами был диджей Данчо. Всем до новых встреч и завтра услышимся.

0: А королева снежная, песни душу ей согрели, стала она. С нами добрая, не злая, королева снежная, песни душу ей согрели, стала она нежная. Ваши радости, улыбки превратились в снежную, в музыкального диджея, в Снежку, в теплую и нежную.
1: С вами диджей. Снежка.

0: Диджей Снеж.
1: Она другая королева снежная.
0: Снежка.
2: Всем доброй ночи, уважаемые радиослушатели, радиолидер. И с вами я, Снежка, на радиолидер. И жду от вас ваши заказики в личные сообщения радиолидера. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу от чат-партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на радиолидер. Реклама на радиолидер.
3: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
4: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
5: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
6: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
7: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.
8: Ненормативная лексика запрещена на радио Лидер. Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу.
9: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья. А также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.
1: На радио «Лидер» запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
2: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете. Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
3: Добро пожаловать на радио «Эхо любви». Только в наших эфирах искрометный юмор, тематические эфиры, конкурсы, викторины, а также живые эфиры радиоведущих. Ждем на радио «Эхо любви».
4: Реклама на радио «Лидер» от чат-партнеров прозвучала. Уважаемые радиослушатели радио «Лидер», но далее прозвучит кавер от диджей Денчо.

0: Форсаж 28 принимает ваш музыкальный заказ.
1: Вот и все, я тебя от себя

Ровно в пять не встречаю, отучаю от плеч и от губ отучаю унижаться.

плеч, и от губ, и от взгляда, и от бед, и от мук. Хватит, больше не надо, их никто не поймет, их никто не оплатит, слишком горек твой мед. Хватит, кончено, хватит.

унижаться любя, не хочу и не буду, я забуду тебя, и я тебя позабуду. Ты приносишь беду, ты с ума меня сводишь, только как я уйду.

0: Форсаж 28, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Ох, девочки, держите меня семеро! Такого шоу этот город еще не видел. Анька, выходи на бест!
2: И я вышла!